0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

28 марта 2023 года ЭЛ номер FS 77-85006 для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Радио Z.
1: Мои эмоции без слов, ладони держат руку, и моя память.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Давай отменим

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг с

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика, работа рядом.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

кроме нас. Будем жить, ребята, будем жить, небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить,

нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Новгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь.

0: потому что в России живу.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России ожидается увеличение минимального размера оплаты труда в 2027 году. В Общественной палате рассказали, что это приведет к росту ряда выплат, в первую очередь отпускных, командировочных, некоторых социальных пособий. По предварительным оценкам, новый МРОТ составит от 29 до 31 тысячи рублей. Ряд экспертов допускает, что показатель может превысить 32 тысячи. Повышение минимального размера оплаты труда отразится на тех категориях выплат, где расчет ведется, исходя из минимального заработка. Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, который учитывается при определении объема мер соцподдержки. У бюджетных учреждений России появится демографический стандарт. Он коснется государственных и муниципальных учреждений. Инициатива направлена на поддержку сотрудников бюджетной сферы, включая врачей, учителей, соцработников, работников культуры и спортивных организаций. Новый стандарт должен объединить наиболее эффективные меры поддержки семей, которые уже применяются в различных учреждениях. Развитие семейно-ориентированной политики выходит за рамки корпоративного сектора и становится частью более широкой социальной повестки. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии в соцсфере, укреплению кадровой устойчивости и созданию комфортных условий для совмещения работы и семейных обязанностей. В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школ, родительских комитетов или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить личные данные. Об этом сообщил координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Перед началом учебного года злоумышленники активно используют тревожность родителей и нехватку времени. После получения подобных сообщений человека могут перенаправить на поддельную страницу оплаты, где аферисты пытаются получить данные банковской карты или код из СМС. Будьте внимательны. В России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регионы отправят более 56 миллионов доз препаратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране ожидается в начале сентября. Специалистам советуют пройти вакцинацию в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться вовремя. Медики отмечают, что грипп отличается острым началом с резким ухудшением состояния, быстрым повышением температуры, ознобом, выраженной слабостью, ломотой в мышцах и суставах, головной болью. Другие респираторные инфекции обычно развиваются постепенно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8 800 600 ровно 2175.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Идем ночной глиссадой к дому вместе. И приводу огни, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе спросит. Пусть Бог простит, но я совру ей вновь, скажу, что это кофе, а не кровь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, вжик-вжик-вжик, оп, уноси готовенького. Вжик-вжик-вжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Габежна, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России ожидается увеличение минимального размера оплаты труда в 2027 году. В общественной палате рассказали, что это приведет к росту ряда выплат, в первую очередь отпускных, командировочных, некоторых социальных пособий. По предварительным оценкам, новый МРОТ составит от 29 до 31 тысячи рублей. Ряд экспертов допускает, что показатель может превысить 32 тысячи. Повышение минимального размера оплаты труда отразится на тех категориях выплат, где расчет ведется, исходя из минимального заработка. Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, который учитывается при определении объема мер соцподдержки. У бюджетных учреждений России появится демографический стандарт. Он коснется государственных и муниципальных учреждений. Инициатива направлена на поддержку сотрудников бюджетной сферы, включая врачей, учителей, соцработников, работников культуры и спортивных организаций. Новый стандарт должен объединить наиболее эффективные меры поддержки семей, которые уже применяются в различных учреждениях. Развитие семейно-ориентированной политики выходит за рамки корпоративного сектора и становится частью более широкой социальной повестки. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии в соцсфере, укреплению кадровой устойчивости и созданию комфортных условий для совмещения работы и семейных обязанностей. В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школ, родительских комитетов или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить личные данные. Об этом сообщил координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Перед началом учебного года злоумышленники активно используют тревожность родителей и нехватку времени. После получения подобных сообщений человека могут перенаправить на поддельную страницу оплаты, где аферисты пытаются получить данные банковской карты или код из СМС. Будьте внимательны. В России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регионы отправят более 56 миллионов доз препаратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране ожидается в начале сентября. Специалистам советуют пройти вакцинацию в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться вовремя. Медики отмечают, что грипп отличается острым началом с резким ухудшением состояния, быстрым повышением температуры, ознобом, выраженной слабостью, ломотой в мышцах и суставах, головной болью. Другие респираторные инфекции обычно развиваются постепенно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: После работы хочется упасть, закрыть глаза, чтобы не видеть пасть свистящей смерти. Хочется пропасть, желательно на несколько столетий. Кидаешь в ноги грязный автомат, броню, одежду, каску, все подряд. А заступивший суточный наряд сварганит чай, яичницу, котлеты. Усевшись, будешь нехотя жевать, глазами точку в стенке прожигать, курить, пуская кольца и молчать, не понимая следствий и причины. Потом, смыв грязь, ты позвонишь домой, наврешь, что у тебя был выходной. Пока ты спишь, вернется ангел твой и снарядит пустые магазины. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Гбежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России ожидается увеличение минимального размера оплаты труда в 2027 году. В Общественной палате рассказали, что это приведет к росту ряда выплат, в первую очередь отпускных, командировочных, некоторых социальных пособий. По предварительным оценкам, новый МРОТ составит от 29 до 31 тысячи рублей. Ряд экспертов допускает, что показатель может превысить 32 тысячи. Повышение минимального размера оплаты труда отразится на тех категориях выплат, где расчет ведется, исходя из минимального заработка. Минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, который учитывается при определении объема мер соцподдержки. У бюджетных учреждений России появится демографический стандарт. Он коснется государственных и муниципальных учреждений. Инициатива направлена на поддержку сотрудников бюджетной сферы, включая врачей, учителей, соцработников, работников культуры и спортивных организаций. Новый стандарт должен объединить наиболее эффективные меры поддержки семей, которые уже применяются в различных учреждениях. Развитие семейно-ориентированной политики выходит за рамки корпоративного сектора и становится частью более широкой социальной повестки. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии в соцсфере, укреплению кадровой устойчивости и созданию комфортных условий для совмещения работы и семейных обязанностей. В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школ, родительских комитетов или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить личные данные. Об этом сообщил координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Перед началом учебного года злоумышленники активно используют тревожность родителей и нехватку времени. После получения подобных сообщений человека могут перенаправить на поддельную страницу оплаты, где аферисты пытаются получить данные. Данные банковской карты или код из СМС. Будьте внимательны. В России завершается подготовка и выпуск основных партий вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На новый эпидемический сезон в регионы отправят более 56 миллионов доз препаратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране ожидается в начале сентября. Специалистам советуют пройти вакцинацию в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться вовремя. Медики отмечают, что грипп отличается острым началом с резким ухудшением состояния, быстрым повышением температуры, ознобом, выраженной слабостью, ломотой в мышцах и суставах, головной болью. Другие респираторные инфекции обычно развиваются постепенно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Глон. Вновь стоит пятый взвод у Змеиной горы. Здесь навеки остаться пришлось.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они выполнили свой долг. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Руслан Файзиев, 45 лет. Родился в городе Шебекино. Живет в поселке Северный. Ушел на СВО добровольцем. После тяжелого ранения был комиссован. Ветеран боевых действий.
6: Давайте поговорим о вашем детстве. Какое Давайте. Оно было?
8: Советское хорошее детство было.
6: Был ли в вашей жизни спорт?
8: Да.
6: Чем занимались?
8: Ой, ну как все дети с детства. Борьба, бокс, рукопашный бой. Это вот то, что интересовало.
6: Мама поддерживала вас?
8: Мама? Ну,
6: Или
8: скажем...
6: Или больше переживала?
8: Скажем, тут скорее папе это понравилось, да.
6: Как на СВО вы попали?
8: Добровольцем.
6: Почему решили пойти?
8: Предназначение любого мужчины – это защитник, да, прежде всего. В твоем доме война, а как ты себе объяснишь, что идти не нужно? Ну, любое объяснение – это как бы ты сам себе врешь.
6: Как мама отреагировала?
8: Мама узнала в крайний день, когда я уже с сумкой уходил. Вот я позвонил, сказал.
6: Где служили?
8: Изначально попал в полк территориальной обороны, тогда формировался из мобилизованных. Задача полка, как виделось изначально, это защита Белгородской, Курской и Брянской границ. Потом полк расформировали. На тот момент у противника у нашего были неограниченные мобилизационные ресурсы. Мобилизация шла полным ходом, там всех подряд забирали. А у нас она была ограниченная, была нехватка состава. Поэтому все сложилось, что надо идти.
6: Где ранение получили?
8: В ЛНР.
6: Что случилось?
8: Дело в том, что штабом задача не ставилась. Просто мы внутри с ротным переговорили, что я буду выполнять инженерную разведку. Как это все происходило? Мы туда когда попали, карт минных полей не было. Мы мотострелки, да, это пехотное подразделение. Мы решили, я говорю, ну, сейчас пока вот все не заросло, пока травы нет, может быть, там хотя бы отметить, где находятся какие-то вот тропки, чтобы можно было потом при необходимости воспользоваться этими же тропами. Мы с ним обговорили, что это нужно. Потихоньку сам отмечал. Потом у меня напарник появился, вот с Лехой начали вдвоем этим заниматься. На одном из этих как бы нарвался на снайпера. Был выбор. Либо лежать просто целью, либо попробовать уйти. Попробовал уйти неудачно, скажем так. Леха меня ждал, я на минном поле был, он в окопе рядом находился. У нас было обговорено, если вдруг что-то там, как бы он меня вытаскивает. Но так получилось, что ему вытаскивать не пришлось, я там кое-как до окопа я добрался. Ну а там внизу уже себя осмотрел, перевязал, кровь остановил, зажгутовался. Леха пошел звать еще ребят, а бейсбола притащил. Пока Леха искал бейсбол, Тема пришел, он здоровый такой. Вот, он меня уже вытаскивал. Ну а там дальше Леха вколол. Дальше как бы было решение меня эвакуировать.
6: Как сказали маме о том, что у вас нет части ноги?
8: Да, это же без меня было. Смотрите, у меня за 7 сентября. Я только 10 себя пришел. Я же без сознания был. Поэтому ребята сообщили супруге, а супруга уже сообщила маме.
6: Сколько времени прошло, чтобы принять эту ситуацию?
8: Сразу принял. Я человек верующий. Значит, для чего ты меня здесь оставили? Мое предназначение не до конца выполнилось.
6: Чем сейчас занимаетесь?
8: Являюсь специалистом-инструктором военно-патриотического клуба. Да. Патриот имени Геннадия Мишенина.
6: Вы начали этим заниматься до СВО или уже после того, как вернулись?
8: После СВО. Решение было каким образом принято? Когда еще был в госпитале, нужно было решать, чем буду заниматься дальше. Я уже говорил, что первые полгода было непонятно, буду я ходить или нет. Соответственно, выбирал, чем буду заниматься. Выбор стал либо гуманитарное разминирование, либо учителем истории. Гуманитарное разминирование на тот момент было недоступно, оно и сейчас недоступно. Вес оборудования 80 килограмм, ну и меня с категории D, я просто не смогу получить лицензию на гуманитарное разминирование. Соответственно, выбрал профессию учитель истории. будучи в госпитале, поступил на историко-филологический факультет НИИ БелГУ. Вот сейчас заканчиваю. Проходил практику в Северной школе номер 2. В разговоре с директором вот она предложила возглавить, сказала, что на территории школы был клуб. Его создатель – это Сергей Иванович, офицер-артиллерист. Ну и на тот момент не было руководителя, который бы занимался клубом. Предложила мне, я, начиная с октября 2025 года, являюсь руководителем военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина, специалист-инструктор. Скажите. По совместительству еще во второй школе педагог дополнительного образования по общевойсковой подготовке.
6: Кто вас поддерживает?
8: Все, семья, друзья, все поддерживают.
6: А как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
8: Знаете, как когда лежал, я говорил чаще, чем сейчас. Ну, это всегда так. Слово «люблю», когда понимаешь, в любой момент может закончиться, да, эта жизнь. Ну, говоришь почаще. Когда уже сейчас уже понимаешь, что там какое-то время проживешь, то начинаешь говорить это меньше тем людям, которых любишь.
6: Сегодня у вас есть возможность позвонить маме и просто так сказать, что вы ее любите.
8: Давайте попробуем. Правда, она в Шебекино проживает, а там, сами понимаете, связь сейчас не очень.
0: Алло.
8: Алло, мам, привет.
0: Алло, сынок, здравствуй.
8: Меня слышно?
0: Да, слышно. Это связь такая, что...
8: Ага. Мам.
0: Нажимаешь.
8: Мам.
0: Как дела у тебя?
8: Да у меня все хорошо, все отлично. Я тебя люблю.
0: Ну, спасибо. Я тебя тоже люблю.
8: Все, мама.
0: У вас все нормально?
8: Да, все хорошо. Дома все отлично. Все хорошо.
0: Ты ж там осторожней будь.
8: Хорошо. Мам, все, давай, люблю тебя. Еще раз.
0: Давай. Всего доброго.
8: Все.
0: Целую.
8: Все. Давай. Давай, пока.
6: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
4: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студио Габежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область стала тем российским регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований за минувшую неделю. Однако большое число пострадавших зафиксировано и в ряде других областей, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. За прошедшую неделю в Белгородской области ранения получили 62 мирных жителя, 15 человек погибли. Ежедневно регион атаковали до 350 дронов, говорится в еженедельном докладе Мирошника. Украинские боевики совершили преднамеренные удары по целям в густонаселенных районах, стремясь нанести максимальный ущерб гражданским жителям, отмечается в докладе. Еще по теме. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 144 раза атаковали территорию региона. Нанесены удары по Белгороду и еще 15 округам. Сбиты и подавлены 223 беспилотника. В результате атаки ВСУ в Шебекинском округе погиб боец «Орлана». Искренние соболезнования его родным и близким. В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грейворонском, Красноярушском, Ракетянском и Шебекинском округах ранены 20 человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. В Белгородской области до 2030 года введут 344 новые врачебные ставки, сообщил Александр Шуваев. Приоритет – участковые терапевты, онкологи, кардиологи, хирурги, неврологи, реаниматологи и неонатологи. Основной дефицит кадров практически закрыт. Сейчас открыто 39 вакансий, дополнительно вводят 29 ставок. Для каждого муниципалитета определен свой перечень востребованных специальностей. В 2027 году в регионе появится кадровый центр, который займется подбором персонала. Руководитель региона сообщил, что с начала СВО область покинули 146 врачей и 207 сотрудников среднего звена. От участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» отказались 48 человек. В то же время 302 медика, отработав положенные 5 лет, продолжили работу в медучреждениях региона. Для восполнения кадров в области с 2021 года развивают систему медицинских классов. Сегодня они открыты в 40 школах, где обучаются 2584 человека. В прошлом году 375 выпускников поступили на медицинские направления, более 100 по целевым договорам. Барс Белгород набирает добровольцев. Бойцы борются с беспилотниками и ведут разминирование. Вступить может любой гражданин России от 18 лет. Служба в отряде засчитывается вместо срочной. С кандидата решимость и дисциплина, с отряда достойная оплата, экипировка и оружие. При заключении контракта можно получить статус ветерана боевых действий. Контакты: группа Барс Белгород в МАКС, а также отдел комплектования добровольческих формирований. Телефон в Белгороде 733 017. Белгородская область занимает 5-е место среди регионов России по производству меда. Возглавляют рейтинг Башкортостан, Алтайский край и Татарстан. Ежегодно российские пчеловоды получают свыше 60 тысяч тонн меда. В прошлом году из России экспортировали 2,8 тысячи тонн продукта. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Іван?
1: Ти зі на грубость нариваєшся, все зі обидеть норовиш. Тут за день так накувыркаєшся, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж Зин, не пью один.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Сын солдата. Александра Скосырская. Так много в мире есть стихов о плаче матерей, о сыновьям солдатам. И как же мало таких слов о детях-воинах, что дома ждут родного папу. Ведь папа с детства говорит, что родина – моя вторая мама, а папа – мой надежный тыл. Ну кто же не прикроет маму? Моя Россия, мой Байкал, всегда ты в сердце, край родимый. Ты не волнуйся, там в боях все наши папочки едины. Мы все в них верим, очень ждем и знаем, что они несокрушимы. Они наследники героев тех времен, тех воинов, родных, непобедимых. Я, как сын, горжусь своим отцом, что не боится поле боя, который сам туда ушел, сказав: «Тебя я, сын, с собой закрою. Будет небо чисто голубое и солнце очень яркое сиять. Приду с победой, с орденом героя. Меня ты будешь радостно встречать». И я поверил, знаю, не обманут. В обиду папы нас не отдадут. Ты помни, папа, дома тебя очень ждут.

0: живой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область стала тем российским регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований за минувшую неделю. Однако большое число пострадавших зафиксировано и в ряде других областей, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. За прошедшую неделю в Белгородской области ранения получили 62 мирных жителя, 15 человек погибли. Ежедневно регион атаковали до 350 дронов, говорится в еженедельном докладе Мирошника. Украинские боевики совершили преднамеренные удары по целям в густонаселенных районах, стремясь нанести максимальный ущерб гражданским жителям, отмечается в докладе. Еще по теме. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 144 раза атаковали территорию региона. Нанесены удары по Белгороду и еще 15 округам. Сбиты и подавлены 223 беспилотника. В результате атаки ВСУ в Шебекинском округе погиб боец «Орлана». Искренние соболезнования его родным и близким. В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грейворонском, Красноярушском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 20 человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. В Белгородской области до 2030 года введут 344 новые врачебные ставки, сообщил Александр Шуваев. Приоритет – участковые терапевты, онкологи, кардиологи, хирурги, неврологи, реаниматологи и неонатологи. Основной дефицит кадров практически закрыт. Сейчас открыто 39 вакансий, дополнительно вводят 29 ставок. Для каждого муниципалитета определен свой перечень востребованных специальностей. В 2027 году в регионе появится кадровый центр, который займется подбором персонала. Руководитель региона сообщил, что с начала СВО область покинули 146 врачей и 207 сотрудников среднего звена. От участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» отказались 48 человек. В то же время 302 медика, отработав положенные 5 лет, продолжили работу в медучреждениях региона. Для восполнения кадров в области с 2021 года развивают систему медицинских классов. Сегодня они открыты в 40 школах, где обучаются 2584 человека. В прошлом году 375 выпускников поступили на медицинские направления. Более 100 по целевым договорам. «Барс Белгород» набирает добровольцев. Бойцы борются с беспилотниками и ведут разминирование. Вступить может любой гражданин России от 18 лет. Служба в отряде засчитывается вместо срочной. С кандидата решимость и дисциплина, с отряда достойная оплата, экипировка и оружие. При заключении контракта можно получить статус ветерана боевых действий. Контакты: группа «Барс Белгород» в МАКС, а также отдел комплектования добровольческих формирований. Телефон в Белгороде 733-017. Белгородская область занимает 5-е место среди регионов России по производству меда. Возглавляют рейтинг Башкортостан, Алтайский край и Татарстан. Ежегодно российские пчеловоды получают свыше 60 тысяч тонн меда. В прошлом году из России экспортировали 2,8 тысячи тонн продукта. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало!

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государство поддержит социально ответственных предпринимателей. Первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова провели совещание по реализации корпоративных мер поддержки демографии. С этого года выплаты работодателя до 1 миллиона рублей при рождении ребенка у сотрудника освобождены от НДФЛ и страховых взносов. Голикова отметила, что для решения задачи запущен нацпроект «Семья». По ее словам, особую значимость приобретает отношение работодателя к молодым родителям и корпоративные меры поддержки, дополнительные дни отпуска, гибкие графики работы, удаленная занятость и другие. Она напомнила о действующих мерах поддержки семьи – это материнский капитал, единое пособие, ежегодная семейная выплата. Крупнейшие медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру. В ряде организаций он продлится до конца августа. По состоянию на 10 августа в первом МГМУ имени Сеченова были вакантны 198 мест, а в РНИМУ имени Пирогова – 289 мест. Речь идет о незаполненных бюджетных местах, которые ранее были целевыми. Эксперты считают, что на ситуацию повлиял принятый закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. В России заблокировано свыше 34 тысяч ресурсов, торгующих запрещенными БАДами, сообщили в Роспотребнадзоре. Блокировке подверглись сайты, торгующие либо незарегистрированной продукцией, либо потенциально опасные для потребителей. В ведомстве заверили, что специалисты ежедневно анализируют публикации, товарные позиции и сайты интернет-торговли, чтобы выявить предложения о запрещенных биодобавках. С 1 марта следующего года в России появится возможность направлять водителей на внеочередное медицинское освидетельствование. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медицинского осмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. После получения направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Если водитель не явится на медобследование или врачи подтвердят наличие противопоказаний к вождению, действие его водительских прав будет прекращено. В случае отсутствия противопоказаний права восстанавливаются на основании заключения и повторно сдавать экзамены не потребуется. Ярмарки вакансий для сотрудников пострадавших складов Wildberries проведут в России. Такие меры позволят всем желающим ознакомиться с доступными вакансиями и другими возможностями занятости. В компании рассказали, что для сотрудников и исполнителей индивидуально рассматриваются варианты дальнейшего взаимодействия с учетом ситуации на каждом объекте. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов 66,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
11: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
12: Звони 8 800 621 75.
13: Негабаритика. Работа рядом.
14: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
15: Нужно, чтобы помнили.
16: Нужно, чтобы знали.
15: Нужно, чтобы верили.
16: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
15: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
14: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
17: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
18: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
18: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
18: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
18: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
18: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
19: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Государство поддержит социально ответственных предпринимателей. Первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова провели совещание по реализации корпоративных мер поддержки демографии. С этого года выплаты работодателя до 1 миллиона рублей при рождении ребенка у сотрудника освобождены от НДФЛ и страховых взносов. Голикова отметила, что для решения задачи запущен нацпроект «Семья». По ее словам, особую значимость приобретает отношение работодателя к молодым родителям и корпоративные меры поддержки, дополнительные дни отпуска, гибкие графики работы, удаленная занятость и другие. Она напомнила о действующих мерах поддержки семьи – это материнский капитал, единое пособие, ежегодная семейная выплата. Крупнейшие медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру. В ряде организаций он продлится до конца августа. По состоянию на 10 августа в первом МГМУ имени Сеченова были вакантны 198 мест, а в РНИМУ имени Пирогова – 289 мест. Речь идет о незаполненных бюджетных местах, которые ранее были целевыми. Эксперты считают, что на ситуацию повлиял принятый закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. В России заблокировано свыше 34 тысяч ресурсов, торгующих запрещенными БАДами, сообщили в Роспотребнадзоре. Блокировке подверглись сайты, торгующие либо незарегистрированной продукцией, либо потенциально опасные для потребителей. В ведомстве заверили, что специалисты ежедневно анализируют публикации, товарные позиции и сайты интернет-торговли, чтобы выявить предложения о запрещенных биодобавках. С 1 марта следующего года в России появится возможность направлять водителей на внеочередное медицинское освидетельствование. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медицинского осмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. После получения направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Если водитель не явится на медобследование или врачи подтвердят наличие противопоказаний к вождению, действие его водительских прав будет прекращено. В случае отсутствия противопоказаний права восстанавливаются на основании заключения и повторно сдавать экзамены не потребуется. Ярмарки вакансий для сотрудников пострадавших складов Wildberries проведут в России. Такие меры позволят всем желающим ознакомиться с доступными вакансиями и другими возможностями занятости. В компании рассказали, что для сотрудников и исполнителей индивидуально рассматриваются варианты дальнейшего взаимодействия с учетом ситуации на каждом объекте. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

Проснувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите-ка. Работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 августа, в нашем регионе похолодает, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Павел Куликов, 47 лет. Родился в Мурманске, живет в селе Драгунском. Ушел добровольцем на фронт. После выполнения основной задачи и окончания контракта вернулся домой. Как говорит наш герой, на СВО не получил ни одной царапины, но ангел-хранитель еще сильнее посидел.
2: Вспомните свое детство. Каким оно было?
4: Разным. В любом случае, в памяти остаются только позитивные воспоминания. Это был Мурманск. Лето больше напоминает весну или осень, и в любой момент может пойти снег. Своеобразная природа – это как первая любовь. Один раз вы ее почувствуете и никогда больше не забудете, где бы вы ни были.
2: Чем занимались в детстве?
4: Если хобби, то стендовый моделизм. Это когда из пластиковых наборов собираются солдатики, самолетики, техника какая-то. Вы их собираете, потом красите, потом все это дело трансформируется в диорамы. Большая тема, долго рассказывать, но интересная.
2: Это пригодилось вам в жизни?
4: Да, я периодически возвращался к этому хобби, опять его забрасывал. Через некоторое время это переродилось в то, чем я занимаюсь сейчас. И мало того, то, чем я занимаюсь сейчас, ведет меня немножко в другую сферу, но очень-очень близкую и созвучную, скажем так.
2: А чем вы занимаетесь сейчас?
4: На данный момент я занимаюсь тем, что разрабатываю уникальные сувениры, произвожу их и реализую.
2: Вернемся к вашему детству. Как мама относилась к вашему хобби?
4: Ой, она была довольна. С одной стороны, довольна, с другой стороны, не очень. Мне было лет 12, когда мы ехали из одного города в другой через Москву. И на тот момент только в Москве можно было приобрести какие-то модели. И когда я вдруг сообщил маме, что я буду ровно через час, и сорвался от нее на вокзале, а я же тогда рассчитал время, сколько мне необходимо на дорогу, чтобы добраться до ЦУМа. Маршрут проработал 12 лет. В общем, когда я четко через час вернулся на вокзал к матери, мне тогда объяснили, что так делать нежелательно, как минимум.
2: Это вы сейчас слова подбираете?
4: Конечно.
2: Судя по вашему взгляду, мама говорила немного с другой интонацией.
4: Слава богу, она расслабилась, даже заулыбалась. Все закончилось хорошо. Потом сидел на вокзале, модель собирал.
2: Как вы попали на специальную военную операцию?
4: Добровольцем. Я хотел еще в 14 году сбежать.
2: Что помешало? Или кто?
4: Здравый смысл. На тот момент с женой посовещавшись, мы ограничились тем, что просто помогали беженцам. Кого-то брали к себе жить, вещи какие-то передавали.
2: Что изменилось с началом специальной военной операции? Почему не продолжили помогать, а решили идти сами?
4: Я почувствовал облегчение. Наверное, это единственное верное решение той ситуации, которая зрела много лет. То, что не доделал, скажем так, грубо говоря, Хрущев в свое время, объявивший амнистию, рано или поздно оно должно было вылиться вот в то, с чем разбираемся мы сейчас. Я вообще склоняюсь к такой философии. Все, с чем недоразобрались наши предки, разбираться нам. То, с чем не разберемся мы, разбираться нашим детям. Поэтому уж лучше подняться и начать что-то делать.
2: Помните тот день, когда вы сказали маме о том, что вы идете на специальную военную операцию?
4: Помню, я ей не сказал. О том, что я поехал добровольцем, знала только супруга. Мама заволновалась. И когда я уже был в Краснодаре, стоял в электричке, она мне позвонила, спросила, где я, что я, как.
2: Почувствовала?
4: Конечно, почувствовала. Я решил, что лучше будет это сказать. Я сказал так и так, я иду добровольцем, все в порядке.
2: А сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
4: На территорию Луганской Народной Республики я попал 24 сентября 2022 года. И 15 июля 23-го я был уже в России.
2: 10 месяцев.
4: Получается так.
2: Какая была задача?
4: У нас задача была взять Артемовск, Бахмут. И в итоге, когда у меня подошел срок контракта 6 месяцев, я сказал, а чего, давайте доделывать уже дело. Ну, это я сам себе сказал. Угу. Просто на полпути останавливаться, это как незакрытый гештальт. Да и потом, это интересно.
2: Вы вернулись домой без ранений?
4: Ну, Да, так получилось.
2: Как вы думаете, как вам это удалось?
4: Да никак. Скажем так, боятся все. Тот, кто не боится, как правило, это отключение ключевого рефлекса, самосохранения. А через некоторое время просто возникает понимание, откуда что летит. Вот обкладывают нас минами. Если ты сидишь в окопе, тебе достаточно башку ниже уровня, ниже среза окопа опустить, и все будет в порядке. Ну и рот открывать, чтобы выровнять давление, чтобы перепонки не полопались. А вот если она прилетит в окоп, ну тут уже, как бы сказать, делать нечего. Это как лотерея, кому как выпадет. Вы потихоньку узнаете механику, как это работает. То есть если оно прилетает на определенном уровне, на определенной высоте, что примерно можно, точнее, нужно сделать, а что бесполезно делать. Это касается, в общем-то, почти любого типа. А есть моменты, когда делать что-либо, в принципе, бесполезно. Тогда вообще нет смысла бояться. Как говорится, все в руках Божьих.
2: Как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Ну, сейчас регулярно.
2: У вас сегодня есть возможность позвонить маме, сказать ей те слова, которые, возможно, по какой-то причине вы никогда ей не говорили. Попробуем?
4: Попробовать можно, но это займет некоторое время.
0: Алло.
4: Алло, мамуль.
0: Привет, мамуль. Привет.
4: Здравствуй. Добрый Слушай, ты сейчас на громкой связи, а я на радио. Я звоню тебе. Я просто хочу сказать, что я очень по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста, что я никак не могу к тебе приехать.
0: Ой, малыш, ну, я понимаю, конечно, вы все заняты, и вам трудно оторваться. Но приходится ждать. Я тоже скучаю.
4: Ладно, мам, прости еще раз. Благодарю тебя.
0: Спасибо большое тебе.
4: Целую, мам.
0: За то, что не забываешь. Всего доброго, целую и обнимаю. Почаще пиши и звони.
4: Постараюсь.
0: Постарайся, пожалуйста. Ну, всего доброго, всего хорошего, удачи тебе во всем.
4: И тебе, мамуля.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся

прошел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
0: Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал о формате обучения в школах в новом учебном году. Белгородские школьники начнут учебный год в очном и дистанционном форматах, сообщил руководитель области. Решения по каждому муниципалитету будут приняты в зависимости от оперативной обстановки на заседании оберштаба в преддверии 1 сентября. Валентин Демидов после совещания с заместителями и руководителями подразделений Белгорода рассказал о ключевых задачах и планах на эту неделю. Основная задача – устранение последствий атак ВСУ, восстановление жилого фонда. На объектах города трудятся 24 подрядных организации. В результате удара врага в ночь на 9 августа повреждены свыше 1500 жилых объектов. В первую очередь закрывают тепловой контур, поврежденную кровлю и окна. На этой неделе пройдут встречи с жителями, чтобы проинформировать об очередности работы и сроках. С 10 по 16 августа восстановлено 30 жилых объектов. С учетом вновь выявленных поврежденных квартир и домов остаются невосстановленными 2717 жилых помещений. Также Демидов отметил, что в приоритете подготовка к зиме. Белгород стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Областная столица заняла первое место в номинации «Градостроительная политика обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности населения и развития ЖКХ». Был представлен проект развития водно-зеленого каркаса города как инструмента привлечения инвестиций на примере парка «Берега». Следующий этап конкурса – федеральный уровень, рассказал градоначальник. В Белгородском округе возводят физкультурно-оздоровительный комплекс. Трехэтажный спортивный объект в микрорайоне Доврово 4 рассчитан почти на 70 посещений в смену. На территории учреждения оборудуют футбольное поле и баскетбольную площадку. На объекте завершен комплекс подготовительных мероприятий. Следующий этап – обратная засыпка пазух котлована, вертикальная планировка территории с формированием откосов. Параллельно рабочие осуществляют монтаж конструкций, которые станут основой будущего здания. Работы на объекте планируют завершить до конца 2027-го. Строительство ФОКа ведется в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта госпрограммы «Спорт России». Второй симпозиум скульпторов стартовал в Белгороде. Проект, который впервые был реализован в минувшем году, получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. И в этом Белгород вновь принимает гостей. Участвуют 10 скульпторов из разных уголков России, в том числе Белгорода. Второй скульптурный симпозиум «Отражение» посвящен наставничеству, преемственности поколений и единству народов России. В работах будут раскрыты мотивы семьи, родительской любви, взросления, ответственности за будущее, а также отношения мастера и ученика. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 августа, в нашем регионе похолодает, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Малоярославец – один из древнейших городов Подмосковья. Он находится в Калужской области на правом берегу реки Лужи.
2: Легенда гласит, что он был основан в конце XIV века князем Владимиром Храбрым. Тот назвал его Ярославцем в честь своего сына. После присоединения к Московскому княжеству в 1485 году его переименовали в Малоярославец, а статус города он получил только в 1776 году.
1: Находясь на пересечении стратегически важных путей, город неоднократно принимал на себя первый удар, нацеленный в сердце России – Москву.
2: Одна из наиболее ярких страниц истории связана с событиями Отечественной войны 1812 года.
1: Французские войска пытались прорваться к Калуге в поисках провизии, но в Малоярославце неприятеля встретили русские полки.
2: Противостояли агрессору не только военные. Горожане сожгли мост через реку Лужу. А когда французы принялись налаживать переправу, жители разрушили плотину. Хлынувшая вода снесла все на своем пути и надолго задержала французов.
1: Бой в Малоярославце шел 17 часов. Город переходил из рук в руки 8 раз. Потери армии составили, по разным оценкам, до 6 тысяч солдат в каждой. Полностью разрушенный и сгоревший Малоярославец остался за французами. Но двинуться дальше Наполеон не решился. Именно здесь император Франции произнес: «Мы довольно совершили для славы. Пришло время думать только о спасении оставшейся армии».
2: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В первые же дни на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах прошли митинги и собрания. По городу стали разносить повестки о призыве в Красную армию. Было мобилизовано более 7 тысяч малоярославчан, многие уходили добровольцами.
1: В конце июля на Малоярославец был совершен первый налет вражеской авиации. Началась паника. От бомбежки были разрушены несколько домов, возникли пожары, появились первые погибшие и раненые.
2: Все оставшиеся трудящиеся района, а это были в основном женщины и подростки, строили оборонительные сооружения. Подвальные помещения переоборудовали в бомбоубежища, рыли щели и землянки в огородах, учились гасить зажигательные бомбы, оказывать первую медицинскую помощь раненым. Был вовремя убран урожай зерна, овощей, проведена эвакуация скота на восток.
1: Для борьбы с диверсантами, охраны промышленных и военных объектов, складов и дорог был сформирован истребительный батальон. Его бойцы вместе с работниками милиции и членами уличных и домовых комитетов патрулировали улицы в ночное время, следили за соблюдением светомаскировки, проводили учения по действиям во время налетов вражеской авиации.
2: В октябре 41 года, после прорыва немецких войск на Вяземском направлении, город оказался на острие удара 4-й полевой армии вермахта. Завязались первые ожесточенные бои. Силы 43-й армии сдерживали натиск превосходящих сил противника.
1: После нескольких дней упорных боев немецкие войска ворвались в Малоярославец. Началась оккупация, продлившаяся 93 дня.
2: Немцы установили строгий режим, так называемый «новый порядок». Все объявления и распоряжения заканчивались словами: «За невыполнение – расстрел». Был введен комендантский час. После 19 часов запрещалось появляться на улицах.
1: Заработали гестапо и полиция. Началась перерегистрация населения. не прошедших ее, задерживали и определяли в лагерь. Туда же направлялись лица призывного возраста, евреи, коммунисты.
2: Захватчики занимали уцелевшие дома, выгоняя жителей в сараи и землянки. Забирали скот, птицу, овощи, теплые и ценные вещи.
1: Жестоко расправлялись оккупанты и с военнопленными. Так, в деревне Кудиново захватчики согнали всех военнопленных в сарай, забили окна и двери и подожгли. В бушующем пламени заживо сгорели 375 бойцов и командиров Красной армии.
2: За время оккупации в городе и районе были казнены сотни мирных жителей, в том числе в ответ на действия партизан.
1: Отряд мстителей был сформирован в тылу из эвакуированных жителей района. В ноябре 41-го в нем было всего 19 бойцов. Они совершали диверсии на коммуникациях, собирали разведданные и наносили удары по гарнизонам.
2: На территории района также действовала подпольная комсомольско-молодежная группа. Ребята собирали оружие на местах боев, обстреливали вражеские колонны и всячески помогали нашим войскам.
1: 18 декабря 1941 года началось наступление войск Западного фронта. Форсировав 31 декабря реки Протву и Лужу, части 43-й армии генерала Голубева вышли на северные и южные подступы к Малоярославцу.
2: На новогоднем рассвете к городу подошли полки двух стрелковых дивизий, поддерживаемые танковой бригадой. Завязались кровопролитные бои. К полудню 2 января все основные очаги сопротивления захватчиков были подавлены. Началась ликвидация отдельных групп, засевших в домах, подвалах, других сооружениях. Через два часа город был полностью освобожден.
1: Это была одна из первых значительных побед в ходе московского контрнаступления на этом направлении. Освобождение города позволило советским войскам развить наступление на Медынь и Вязьму, улучшило оперативную обстановку на западном направлении и стало мощным моральным фактором для наших воинов.
2: В боях за Малоярославец было уничтожено до 4000 гитлеровцев, захвачено много техники противника. Погибло 1350 солдат и офицеров Красной армии. Полностью Малоярославецкий район был освобожден 12 января 1942 года.
1: Город еще долгое время оставался прифронтовым. Через него шли войска и грузы для наступающих частей. Здесь располагались полевые госпитали. При этом Малоярославец постоянно подвергался налетам немецкой авиации, нацеленной на железнодорожную станцию.
2: Город лежал в руинах. Были разрушены и сожжены жилые дома, промышленные предприятия, школа, больница, здание вокзала. Серьезно пострадал исторический центр и Никольский Черноостровский монастырь.
1: Восстановление началось сразу после освобождения. В первую очередь отстраивались железнодорожная станция, мосты и дороги. Возобновилось электро- и водоснабжение. Постепенно возрождались местные предприятия, строилось новое жилье.
2: Послевоенное восстановление было, как везде, трудным и длительным. Однако город сумел не только отстроиться, но и сохранил свою уникальную историческую память. Память о защитниках Родины.
1: Многие улицы названы их именами, а возведенные памятники увековечивают их подвиг. Среди них монумент в память Малоярославецкого сражения, памятник героям 1812 года, памятник «Скорбящая мать» с вечным огнем на кургане славы, мемориальный комплекс малоярославчан, героев Советского Союза.
2: В селе Ильинском установлен памятник подольским курсантам. Они в октябре 41 года в 20 километрах западнее Малоярославца в течение двух недель сдерживали подвижные части германской армии. Курсанты уничтожили до 5000 фашистов, подбили до 100 танков, задержали колонну противника, наступающую на Москву, тем самым позволив укрепить ближние подступы к столице.
1: 7 мая 2012 года указом президента России Малоярославцу было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

себе, а вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтоб ты в гости зашла, ведь понятно, что так мимоходом

0: Заходи на огонек. Знакомиться совсем не мой конек.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК СЭТ Луговая.
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал о формате обучения в школах в новом учебном году. Белгородские школьники начнут учебный год в очном и дистанционном форматах, сообщил руководитель области. Решения по каждому муниципалитету будут приняты в зависимости от оперативной обстановки на заседании оберштаба в преддверии 1 сентября. Валентин Демидов после совещания с заместителями и руководителями подразделений Белгорода рассказал о ключевых задачах и планах на эту неделю. Основная задача – устранение последствий атак ВСУ, восстановление жилого фонда. На объектах города трудятся 24 подрядных организации. В результате удара врага в ночь на 9 августа повреждены свыше 1500 жилых объектов. В первую очередь закрывают тепловой контур, поврежденную кровлю и окна. На этой неделе пройдут встречи с жителями, чтобы проинформировать об очередности работы и сроках. С 10 по 16 августа восстановлено 30 жилых объектов. С учетом вновь выявленных поврежденных квартир и домов остаются невосстановленными 2717 жилых помещений. Также Демидов отметил, что в приоритете подготовка к зиме. Белгород стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Областная столица заняла первое место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ». Был представлен проект развития водно-зеленого каркаса города как инструмента привлечения инвестиций на примере парка «Берега». Следующий этап конкурса – федеральный уровень, рассказал градоначальник. В Белгородском округе возводят физкультурно-оздоровительный комплекс. Трехэтажный спортивный объект в микрорайоне Доврово 4 рассчитан почти на 70 посещений в смену. На территории учреждения оборудуют футбольное поле и баскетбольную площадку. На объекте завершен комплекс подготовительных мероприятий. Следующий этап – обратная засыпка пазух котлована, вертикальная планировка территории с формированием откосов. Параллельно рабочие осуществляют монтаж конструкций, которые станут основой будущего здания. Работы на объекте планируют завершить до конца 2027-го. Строительство ФОКа ведется в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта госпрограммы «Спорт России». Второй симпозиум скульпторов стартовал в Белгороде. Проект, который впервые был реализован в минувшем году, получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. И в этом Белгород вновь принимает гостей. Участвуют 10 скульпторов из разных уголков России, в том числе Белгорода. Второй скульптурный симпозиум «Отражение» посвящен наставничеству, преемственности поколений и единству народов России. В работах будут раскрыты мотивы семьи, родительской любви, взросления, ответственности за будущее, а также отношения мастера и ученика. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

две песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 августа, в нашем регионе похолодает, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студию Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Зампредседателя правительства России Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. Рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026-го. По оценке Минэкономразвития, за прошедшие 6 месяцев экономика выросла на 0,6%, что говорит о возвращении на траекторию роста. Потребительский спрос, розничная торговля, платные услуги населению и общественное питание по итогам первого полугодия вырос на 4,8%. На рынке труда стабильная ситуация. Уровень безработицы в июне составил 2,2%. Новак поручил продолжить детальный мониторинг ключевых макроэкономических индикаторов, держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики. Минсельхоз рассматривает пролонгацию льготных кредитов для поддержки аграриев. Дополнительные меры обсуждаются на фоне ограничения экспорта зерна. В числе обсуждаемых пролонгация на срок до года льготных краткосрочных кредитов в регионах с профицитом зерна, а также субсидии производителям зерна и проведение закупочных зерновых интервенций. Интервенции государство применяет для стабилизации рынка, когда цены на зерно снижаются. За прошедшую неделю пшеница в России подешевела на 2,8%, ячмень на 5,6%. Так рынок отреагировал на вывод из строя зерновых терминалов в Новороссийске и падение экспорта. Сокращение в городах банковских отделений практически не влияет на доступность финансовых услуг. Об этом заявили в пресс-службе Банка России. Согласно данным Центробанка, с начала 2026 года банки закрыли 1371 дополнительный офис по стране. По словам представителей регулятора, сложности в связи с этим могут возникнуть у жителей небольших населенных пунктов. Поэтому Центробанк настаивает, чтобы при закрытии офиса в селе, отдаленном или труднодоступном регионе, кредитные организации должны обеспечить людям возможность дальше получать финансовые услуги в физических точках присутствия. Горящие туры в Турцию фактически исчезли из-за высокого спроса, который привел к росту цен и сокращению доступных мест в отелях и на чартерных рейсах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что туроператоры и без скидок очень хорошо закрывают свои гарантированные блоки мест в турецких отелях и блоки выкупленных кресел в самолетах, поэтому гореть попросту нечему. Туристов предупредили, что чем раньше они забронируют отдых в Турции, тем дешевле он обойдется. Например, в апреле или мае можно было купить тур на сентябрь примерно на 20% дешевле, чем в августе. Что полезнее, дыня или арбуз? Врачи рассказали о свойствах. И арбуз и дыня в сезон полезны и дополняют друг друга, отметили терапевты. Арбуз – это ягода, ее мякоть на 91% состоит из воды, а дыня – фрукт с более плотной мякотью, воды в ней около 90%, но больше углеводов и каротиноидов. Их калорийность похожа. Арбуз – 30 килокалорий на 100 граммов, у дыни – около 35 килокалорий. Главное отличие в составе микронутриентов. Арбуз – это вода с минимальным набором витаминов и одним сильным антиоксидантом. Дыня содержит больше витаминов А, С, фолата, калия. В арбузе есть ликопин – каротиноид с противоонкологическим действием. Кроме того, он содержит цитрулин – аминокислоту, которая расширяет сосуды и мягко снижает давление. Дыня богата витамином А в форме бета-каротина, необходимого для зрения, кожи и иммунитета. Также дыня содержит витамин С, фолиевую кислоту и калий. Терапевты предупредили, что дыню лучше есть отдельно от другой еды, минимум через час после основного приема пищи. Арбуз тоже лучше есть отдельно. Арбуз решает задачу гидратации, а дыня дает витамины. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг

0: войну.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 августа, в нашем регионе похолодает, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Посвящается всем волонтерам, женщинам. Я вся в войне, хотя не на войне. Поймут меня лишь те, кто шел со мною. Этот нелегкий, но правдивый путь. Кто был, как я, с распахнутой душой. Я вся в войне, хотя не на войне. Чужая боль мне стала как родная. Я никогда не встану в стороне. Вы зря смеетесь, я теперь другая. Я вся в войне, хотя не на войне. Достать из-под земли и груз отправить. Все ради чьей-то жизни на земле. Там маленький подарочек на память. Я вся в войне, хотя не на войне. Ты знаешь, сколько слышала историй от матерей, невест, сестер и чьих-то жен. Я разделила с ними это горе. Я вся в войне, хотя не на войне. Я стану голосом всех тех, кто не сдается. Однажды все узнают, кто был прав, и каждому за все труды зачтется. Светлана Тутынина.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Зампредседателя правительства России Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. Рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026-го. По оценке Минэкономразвития, за прошедшие 6 месяцев экономика выросла на 0,6%, что говорит о возвращении на траекторию роста. Потребительский спрос, розничная торговля, платные услуги населению и общественное питание по итогам первого полугодия вырос на 4,8%. На рынке труда стабильная ситуация. Уровень безработицы в июне составил 2,2%. Новак поручил продолжить детальный мониторинг ключевых макроэкономических индикаторов, держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики. Минсельхоз рассматривает пролонгацию льготных кредитов для поддержки аграриев. Дополнительные меры обсуждаются на фоне ограничения экспорта зерна. В числе обсуждаемых пролонгация на срок до года льготных краткосрочных кредитов в регионах с профицитом зерна, а также субсидии производителям зерна и проведение закупочных зерновых интервенций. Интервенции государство применяет для стабилизации рынка, когда цены на зерно снижаются. За прошедшую неделю пшеница в России подешевела на 2,8%, ячмень на 5,6%. Так рынок отреагировал на вывод из строя зерновых терминалов в Новороссийске и падение экспорта. Сокращение в городах банковских отделений практически не влияет на доступность финансовых услуг. Об этом заявили в пресс-службе Банка России. Согласно данным Центробанка, с начала 2026 года банки закрыли 1371 дополнительный офис по стране. По словам представителей регулятора, сложности в связи с этим могут возникнуть у жителей небольших населенных пунктов. Поэтому Центробанк настаивает, чтобы при закрытии офиса в селе, отдаленном или труднодоступном регионе, кредитные организации должны обеспечить людям возможность дальше получать финансовые услуги в физических точках присутствия. Горящие туры в Турцию фактически исчезли из-за высокого спроса, который привел к росту цен и сокращению доступных мест в отелях и на чартерных рейсах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что туроператоры без скидок очень хорошо закрывают свои гарантированные блоки мест в турецких отелях и блоки выкупленных кресел в самолетах, поэтому гореть попросту нечему. Туристов предупредили, что чем раньше они забронируют отдых в Турции, тем дешевле он обойдется. Например, в апреле или мае можно было купить тур на сентябрь примерно на 20% дешевле, чем в августе. Что полезнее, дыня или арбуз? Врачи рассказали о свойствах. Арбуз и дыня в сезон полезны и дополняют друг друга, отметили терапевты. Арбуз – это ягода, ее мякоть на 91% состоит из воды, а дыня – фрукт с более плотной мякотью, воды в ней около 90%, но больше углеводов и каротиноидов. Их калорийность похожа. Арбуз – 30 килокалорий на 100 граммов, у дыни – около 35 килокалорий. Главное отличие в составе микронутриентов. Арбуз – это вода с минимальным набором витаминов и одним сильным антиоксидантом. Дыня содержит больше витаминов А, С, фолата, калия. В арбузе есть ликопин – каротиноид с противоонкологическим действием. Кроме того, он содержит цитрулин – аминокислоту, которая расширяет сосуды и мягко снижает давление. Дыня богата витамином А в форме бета-каротина, необходимого для зрения, кожи и иммунитета. Также дыня содержит витамин С, фолиевую кислоту и калий. Терапевты предупредили, что дыню лучше есть отдельно от другой еды, минимум через час после основного приема пищи. Арбуз тоже лучше есть отдельно. Арбуз решает задачу гидратации, а дыня дает витамины. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
9: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8 800 600 ровно 2175.
9: Негабаритика. Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
11: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Малоярославец – один из древнейших городов Подмосковья. Он находится в Калужской области на правом берегу реки Лужи.
2: Легенда гласит, что он был основан в конце XIV века князем Владимиром Храбрым. Тот назвал его Ярославцем в честь своего сына. После присоединения к Московскому княжеству в 1485 году его переименовали в Малоярославец, а статус города он получил только в 1776 году.
1: Находясь на пересечении стратегически важных путей, город неоднократно принимал на себя первый удар, нацеленный в сердце России – Москву.
2: Одна из наиболее ярких страниц истории связана с событиями Отечественной войны 1812 года.
1: Французские войска пытались прорваться к Калуге в поисках провизии, но в Малоярославце неприятеля встретили русские полки.
2: Противостояли агрессору не только военные. Горожане сожгли мост через реку Лужу. А когда французы принялись налаживать переправу, жители разрушили плотину. Хлынувшая вода снесла все на своем пути и надолго задержала французов.
1: Бой в Малоярославце шел 17 часов. Город переходил из рук в руки 8 раз. Потери армии составили, по разным оценкам, до 6 тысяч солдат в каждой. Полностью разрушенный и сгоревший Малоярославец остался за французами. Но двинуться дальше Наполеон не решился. Именно здесь император Франции произнес: «Мы довольно совершили для славы. Пришло время думать только о спасении оставшейся армии».
2: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В первые же дни на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах прошли митинги и собрания. По городу стали разносить повестки о призыве в Красную армию. Было мобилизовано более 7 тысяч малоярославчан, многие уходили добровольцами.
1: В конце июля на Малоярославец был совершен первый налет вражеской авиации. Началась паника. От бомбежки были разрушены несколько домов, возникли пожары. Появились первые погибшие и раненые.
2: Все оставшиеся трудящиеся района, а это были в основном женщины и подростки, строили оборонительные сооружения. Подвальные помещения переоборудовали в бомбоубежища, рыли щели и землянки в огородах, учились гасить зажигательные бомбы, оказывать первую медицинскую помощь раненым. Был вовремя убран урожай зерна, овощей, проведена эвакуация скота на восток.
1: Для борьбы с диверсантами охраны промышленных и военных объектов, складов и дорог был сформирован истребительный батальон. Его бойцы вместе с работниками милиции и членами уличных и домовых комитетов патрулировали улицы в ночное время, следили за соблюдением светомаскировки, проводили учения по действиям во время налетов вражеской авиации.
2: В октябре 41 года, после прорыва немецких войск на Вяземском направлении, город оказался на острие удара 4-й полевой армии вермахта. Завязались первые ожесточенные бои. Силы 43-й армии сдерживали натиск превосходящих сил противника.
1: После нескольких дней упорных боев немецкие войска ворвались в Малоярославец. Началась оккупация, продлившаяся 93 дня.
2: Немцы установили строгий режим, так называемый «новый порядок». Все объявления и распоряжения заканчивались словами: «За невыполнение – расстрел». Был введен комендантский час. После 19 часов запрещалось появляться на улицах.
1: Заработали гестапо и полиция. Началась перерегистрация населения. Не прошедших ее задерживали и определяли в лагерь. Туда же направлялись лица призывного возраста, евреи, коммунисты.
2: Захватчики занимали уцелевшие дома, выгоняя жителей в сараи и землянки. Забирали скот, птицу, овощи, теплые и ценные вещи.
1: Жестоко расправлялись оккупанты и с военнопленными. Так в деревне Кудиново захватчики согнали всех военнопленных в сарай, забили окна и двери и подожгли. В бушующем пламени заживо сгорели 375 бойцов и командиров Красной армии.
2: За время оккупации в городе и районе были казнены сотни мирных жителей, в том числе в ответ на действия партизан.
1: Отряд мстителей был сформирован в тылу из эвакуированных жителей района. В ноябре 41-го в нем было всего 19 бойцов. Они совершали диверсии на коммуникациях, собирали разведданные и наносили удары по гарнизонам.
2: На территории района также действовала подпольная комсомольско-молодежная группа. Ребята собирали оружие на местах боев, обстреливали вражеские колонны и всячески помогали нашим войскам.
1: 18 декабря 1941 года началось наступление войск Западного фронта. Форсировав 31 декабря реки Протву и Лужу, части 43-й армии генерала Голубева вышли на северные и южные подступы к Малоярославцу.
2: На новогоднем рассвете к городу подошли полки двух стрелковых дивизий, поддерживаемые танковой бригадой. Завязались кровопролитные бои. К полудню 2 января все основные очаги сопротивления захватчиков были подавлены. Началась ликвидация отдельных групп, засевших в домах, подвалах, других сооружениях. Через 2 часа город был полностью освобожден.
1: Это была одна из первых значительных побед в ходе московского контрнаступления на этом направлении. Освобождение города позволило советским войскам развить наступление на Медынь и Вязьму, улучшило оперативную обстановку на западном направлении и стало мощным моральным фактором для наших воинов.
2: В боях за Малоярославец было уничтожено до 4000 гитлеровцев, захвачено много техники противника. Погибло 1350 солдат и офицеров Красной армии. Полностью Малоярославецкий район был освобожден 12 января 1942 года.
1: Город еще долгое время оставался прифронтовым. Через него шли войска и грузы для наступающих частей. Здесь располагались полевые госпитали. При этом Малоярославец постоянно подвергался налетам немецкой авиации, нацеленной на железнодорожную станцию.
2: Город лежал в руинах. Были разрушены и сожжены жилые дома, промышленные предприятия, школа, больница, здание вокзала. Серьезно пострадал исторический центр и Никольский Черноостровский монастырь.
1: Восстановление началось сразу после освобождения. В первую очередь отстраивались железнодорожная станция, мосты и дороги. Возобновилось электро- и водоснабжение. Постепенно возрождались местные предприятия, строилось новое жилье.
2: Послевоенное восстановление было, как везде, трудным и длительным. Однако город сумел не только отстроиться, но и сохранил свою уникальную историческую память. Память о защитниках Родины.
1: Многие улицы названы их именами, а возведенные памятники увековечивают их подвиг. Среди них монумент в память Малоярославецкого сражения, памятник героям 1812 года, памятник «Скорбящая мать» с вечным огнем на кургане славы, мемориальный комплекс малоярославчан, героев Советского Союза.
2: В селе Ильинском установлен памятник подольским курсантам. Они в октябре 41 года в 20 километрах западнее Малоярославца в течение 2 недель сдерживали подвижные части германской армии. Курсанты уничтожили до 5000 фашистов, подбили до 100 танков, задержали колонну противника, наступающую на Москву, тем самым позволив укрепить ближние подступы к столице.
1: 7 мая 2012 года указом президента России Малоярославцу было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Зампредседателя правительства России Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. Рассмотрены макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026-го. По оценке Минэкономразвития, за прошедшие 6 месяцев экономика выросла на 0,6%, что говорит о возвращении на траекторию роста. Потребительский спрос, розничная торговля, платные услуги населению и общественное питание по итогам первого полугодия вырос на 4,8%. На рынке труда стабильная ситуация. Уровень безработицы в июне составил 2,2%. Новак поручил продолжить детальный мониторинг ключевых макроэкономических индикаторов, держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики. Минсельхоз рассматривает пролонгацию льготных кредитов для поддержки аграриев. Дополнительные меры обсуждаются на фоне ограничения экспорта зерна. В числе обсуждаемых пролонгация на срок до года льготных краткосрочных кредитов в регионах с профицитом зерна, а также субсидии производителям зерна и проведение закупочных зерновых интервенций. Интервенции государство применяет для стабилизации рынка, когда цены на зерно снижаются. За прошедшую неделю пшеница в России подешевела на 2,2%, ячмень на 5,6%. Так рынок отреагировал на вывод из строя зерновых терминалов в Новороссийске и падение экспорта. Сокращение в городах банковских отделений практически не влияет на доступность финансовых услуг. Об этом заявили в пресс-службе Банка России. Согласно данным Центробанка, с начала 2026 года банки закрыли 1371 дополнительный офис по стране. По словам представителей регулятора, сложности в связи с этим могут возникнуть у жителей небольших населенных пунктов. Поэтому Центробанк настаивает, чтобы при закрытии офиса в селе, отдаленном или труднодоступном регионе, кредитные организации должны обеспечить людям возможность дальше получать финансовые услуги в физических точках присутствия. Горящие туры в Турцию фактически исчезли из-за высокого спроса, который привел к росту цен и сокращению доступных мест в отелях и на чартерных рейсах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что туроператоры и без скидок очень хорошо закрывают свои гарантированные блоки мест в турецких отелях и блоки выкупленных кресел в самолетах, поэтому гореть попросту нечему. Туристов предупредили, что чем раньше они забронируют отдых в Турции, тем дешевле он обойдется. Например, в апреле или мае можно было купить тур на сентябрь примерно на 20% дешевле, чем в августе. Что полезнее, дыня или арбуз? Врачи рассказали о свойствах. И арбуз и дыня в сезон полезны и дополняют друг друга, отметили терапевты. Арбуз – это ягода, ее мякоть на 91% состоит из воды, а дыня – фрукт с более плотной мякотью, воды в ней около 90%, но больше углеводов и каротиноидов. Их калорийность похожа. Арбуз – 30 килокалорий на 100 граммов, у дыни – около 35 килокалорий. Главное отличие в составе микронутриентов. Арбуз – это вода с минимальным набором витаминов и одним сильным антиоксидантом. Дыня содержит больше витаминов А, С, фолата, калия. В арбузе есть ликопин – каротиноид с противоонкологическим действием. Кроме того, он содержит цитрулин – аминокислоту, которая расширяет сосуды и мягко снижает давление. Дыня богата витамином А в форме бета-каротина, необходимого для зрения, кожи и иммунитета. Также дыня содержит витамин С, фолиевую кислоту и калий. Терапевты предупредили, что дыню лучше есть отдельно от другой еды, минимум через час после основного приема пищи. Арбуз тоже лучше есть отдельно. Арбуз решает задачу гидратации, а дыня дает витамины. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 августа, в нашем регионе похолодает, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Павел Куликов, 47 лет. Родился в Мурманске, живет в селе Драгунском. Ушел добровольцем на фронт. После выполнения основной задачи и окончания контракта вернулся домой. Как говорит наш герой, на СВО не получил ни одной царапины, но ангел-хранитель еще сильнее посидел.
2: Вспомните свое детство. Каким оно было?
4: Разным. В любом случае, в памяти остаются только позитивные воспоминания. Это был Мурманск. Лето больше напоминает весну или осень, и в любой момент может пойти снег. Своеобразная природа – это как первая любовь. Один раз вы ее почувствуете и никогда больше не забудете, где бы вы ни были.
2: Чем занимались в детстве?
4: Если хобби, то стендовый моделизм. Это когда из пластиковых наборов собираются солдатики, самолетики, техника какая-то. Вы их собираете, потом красите, потом все это дело трансформируется в диорамы. Большая тема, долго рассказывать, но интересная.
2: Это пригодилось вам в жизни?
4: Да. Я периодически возвращался к этому хобби, опять его забрасывал. Через некоторое время это переродилось в то, чем я занимаюсь сейчас. И мало того, то, чем я занимаюсь сейчас, ведет меня немножко в другую сферу, но очень-очень близкую и созвучную, скажем так.
2: А чем вы занимаетесь сейчас?
4: На данный момент я занимаюсь тем, что разрабатываю уникальные сувениры, произвожу их и реализую.
2: Вернемся к вашему детству. Как мама относилась к вашему хобби?
4: Ой, она была довольна. С одной стороны, довольна, с другой стороны, не очень. Мне было лет 12, когда мы ехали из одного города в другой через Москву. И на тот момент только в Москве можно было приобрести какие-то модели. И когда я вдруг сообщил маме, что я буду ровно через час, и сорвался от нее на вокзале, а я же тогда рассчитал время, сколько мне необходимо на дорогу, чтобы добраться до ЦУМа. Маршрут проработал 12 лет. В общем, когда я четко через час вернулся на вокзал к матери, мне тогда объяснили, что так делать нежелательно, как минимум.
2: Это вы сейчас слова подбираете?
4: Конечно.
2: Судя по вашему взгляду, мама говорила немного с другой интонацией.
4: Слава богу, она расслабилась, даже заулыбалась. Все закончилось хорошо. Потом сидел на вокзале, модель собирал.
2: Как вы попали на специальную военную операцию?
4: Добровольцем. Я хотел еще в 2014 году сбежать.
2: Что помешало? Или кто?
4: Здравый смысл. На тот момент с женой посовещавшись, мы ограничились тем, что просто помогали беженцам. Кого-то брали к себе жить, вещи какие-то передавали.
2: Что изменилось с началом специальной военной операции? Почему не продолжили помогать, а решили идти сами?
4: Я почувствовал облегчение. Наверное, это единственное верное решение той ситуации, которая зрела много лет. То, что не доделал, скажем так, грубо говоря, Хрущев в свое время, объявивший амнистию, рано или поздно оно должно было вылиться вот в то, с чем разбираемся мы сейчас. Я вообще склоняюсь к такой философии. Все, с чем недоразобрались наши предки, разбираться нам. То, с чем не разберемся мы, разбираться нашим детям. Поэтому уж лучше подняться и начать что-то делать.
2: Помните тот день, когда вы сказали маме о том, что вы идете на специальную военную операцию?
4: Помню, я ей не сказал. О том, что я поехал добровольцем, знала только супруга. Мама заволновалась. И когда я уже был в Краснодаре, стоял в электричке, она мне позвонила, спросила, где я, что я, как.
2: Почувствовала?
4: Конечно, почувствовала. Я решил, что лучше будет это сказать. Я сказал так и так, я иду добровольцем, все в порядке.
2: А сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
4: На территорию Луганской Народной Республики я попал 24 сентября 2022 года. И 15 июля 23-го я был уже в России.
2: 10 месяцев.
4: Получается так.
2: Какая была задача?
4: У нас задача была взять Артемовск, Бахмут. И в итоге, когда у меня подошел срок контракта 6 месяцев, я сказал, а чего, давайте доделывать уже дело. Ну, это я сам себе сказал. Угу. Просто на полпути останавливаться, это как незакрытый гештальт. Да и потом, это интересно.
2: Вы вернулись домой без ранений?
4: Ну, Да, так получилось.
2: Как вы думаете, как вам это удалось?
4: Да никак. Скажем так, боятся все. Тот, кто не боится, как правило, это отключение ключевого рефлекса самосохранения. А через некоторое время просто возникает понимание, откуда что летит. Вот обкладывают нас минами. Если ты сидишь в окопе, тебе достаточно башку ниже уровня, ниже среза окопа опустить, и все будет в порядке. Ну и рот открывать, чтобы выровнять давление, чтобы перепонки не полопались. А вот если она прилетит в окоп, ну тут уже, как бы сказать, делать нечего. Это как лотерея, кому как выпадет. Вы потихоньку узнаете механику, как это работает. То есть, если оно пролетает на определенном уровне, на определенной высоте, что примерно можно, точнее, нужно сделать, а что бесполезно делать. Это касается, в общем-то, почти любого типа. А есть моменты, когда делать что-либо, в принципе, бесполезно. Тогда вообще нет смысла бояться. Как говорится, все в руках Божьих.
2: Как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Ну, сейчас регулярно.
2: У вас сегодня есть возможность позвонить маме, сказать ей те слова, которые, возможно, по какой-то причине вы никогда ей не говорили. Попробуем?
4: Попробовать можно, но это займет некоторое время.
0: Алло.
4: Алло, мамуль.
0: Привет, мамушка, привет.
4: Здравствуй, добрый слушай. День. Ты сейчас на громкой связи, а я на радио. Я звоню тебе. Так. Я просто хочу сказать, что я очень по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста, что я никак не могу к тебе приехать.
0: Ой, боже. Ну, я понимаю, конечно, вы все заняты, и вам трудно оторваться. Но приходится ждать. Я тоже скучаю.
4: Ладно, мам, прости еще раз. Благодарю тебя.
0: Спасибо большое тебе.
4: Целую, мам.
0: За то, что не забываешь. Всего доброго. Целую и обнимаю. Почаще пиши и звони.
4: Постараюсь.
0: Постарайся, пожалуйста. Ну, всего доброго, всего хорошего. Удачи тебе во всем.
4: И тебе, мамуль.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится.

Медицинская помощь в полном объеме. Для корректировки тактики лечения проводятся консультации со специалистами федеральных медцентров. В сквере Дегтярева в Белгороде завершили благоустройство детской площадки. Теперь в распоряжении детей и взрослых современное пространство для игр и семейного отдыха. Установлены игровые и спортивные комплексы, качели, качалки-пружины и развивающие макеты с часами, примерами и музыкальными элементами. Для взрослых удобные скамьи и навесы, где можно посидеть, пока дети играют, рассказал Валентин Демидов. Проект реализовали по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Белгородские ученые создали программу, которая распознает звуки опасности в городском шуме. Автоматизированную систему мониторинга тревожных ситуаций можно будет использовать в аэропортах, школах, на вокзалах и массовых мероприятиях. Нейросеть мгновенно находит выстрелы или звон разбитого стекла среди уличного шума. Ее тренировали на 250 разных шумах. От птичьего пения до человеческого голоса. Работает она на обычном компьютере.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Как ты далеко, расскажет президент.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 августа, в нашем регионе похолодает, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины. Озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: замерзает земля. 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Радио «З». Гордимся.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: 5.
1: Радио Z.
2: Между нами дни, а между нами ночи, к счастью, разные. Монотонным стуком отражается дорога в никуда. За окном мелькают километры и столбы однообразные, а в стакане сахарным кусочком растворяются года.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 августа, в нашем регионе похолодает, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
3: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

осенний снег. И прости ее за боль, за короткий, но счастливый век.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио З. Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

рубаха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.